0: что делаешь и как будет на вашей жизни? Что делаешь?
1: Лезешь, Марья.
0: Бум! Просил сила.
2: Журналист, NGOs, humanitarians.